0: реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное округ.

0: котенок.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
2: Югра. Кому ты что?

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры приняли несколько важных решений. Югорские коммунальщики готовятся к началу отопительного сезона. В Пытьяхе погоня за адреналином закончилась для двух подростков встречей с полицией. Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги очередного заседания окружного правительства. Как отметил глава региона в своих соцсетях, среди ключевых решений – запуск программы по поддержке сотрудников соцучреждений до 2028 года. Акцент сделан на обучении персонала и улучшении условий труда. Также власти скорректировали систему выплат адвокатам, которые бесплатно помогают участникам СВО и их семьям. А в строительной сфере ускорили процесс обновления жилого фонда. Сроки согласования для включения домов в проекты комплексного развития сократили почти вдвое, с 53 до 31 дня. Кроме того, правительство Югры решило направить 184 миллиона рублей на транспортное сообщение в отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского и Кандинского районов. Отдельное внимание было уделено экологии. Увеличено финансирование окружной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Кроме того, в части развития туризма и защиты лесов ее синхронизировали с нацпроектом «Экологическое благополучие». До начала отопительного сезона в Югре осталось совсем чуть-чуть, и коммунальные службы региона уже готовятся к запуску систем. Решение о подаче тепла принимается на основе двух ключевых факторов – типа объекта и погодных условий. Так, для учреждений социальной сферы, школ, поликлиник и культурных центров отопительный сезон стартует по заявительному принципу, начиная с первого дня осени. Что касается жилого фонда, то здесь действует строгое правило – центральное отопление включается только после того, как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры. В Пытьяхе вечерняя прогулка двух подростков едва не закончилась трагедией. Ребята 14 и 16 лет решили устроить заезд на мотоцикле, не имея при этом ни водительских удостоверений, ни элементарных навыков вождения. Их развлечения прервали инспекторы ГИБДД. Итог закономерен. Мотоцикл отправился на штрафстоянку, а в отношении юных нарушителей завели административные дела. Но главная ответственность теперь лежит на плечах родителей. Именно им предстоит объясняться перед законом за беспечность. В госавтоинспекции Югры напоминают, покупка мототехники ребенку без прав – это не подарок, а огромный риск, который может стоить жизни. И последнее. В Югре провели субботник на этноисторическом стойбище имени Ювана Шесталова, первого мансийского писателя. Уборка стала начальным этапом подготовки к празднованию 90-летия литератора, который пройдет 22 июня будущего года при поддержке правительства Югры. Стойбище на 28-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань расположено на территории городища «Мировой смотритель». Здесь Юван Шесталов создавал произведения, посвященные культуре и традициям мансийского народа. В уборке территории и лесной зоны приняли участие родственники писателя, волонтеры и представители общественных организаций коренных народов Севера. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! «Автолига» – тебе по пути!
9: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига» – поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» – 33-02-52.
10: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры приняли несколько важных решений. Югорские коммунальщики готовятся к началу отопительного сезона. В Пытьяхе погоня за адреналином закончилась для двух подростков встречей с полицией. Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги очередного заседания окружного правительства. Как отметил глава региона в своих соцсетях, среди ключевых решений – запуск программы по поддержке сотрудников соцучреждений до 2028 года. Акцент сделан на обучении персонала и улучшении условий труда. Также власти скорректировали систему выплат адвокатам, которые бесплатно помогают участникам СВО и их семьям. А в строительной сфере ускорили процесс обновления жилого фонда. Сроки согласования для включения домов в проекты комплексного развития сократили почти вдвое, с 53 до 31 дня. Кроме того, правительство Югры решило направить 184 миллиона рублей на транспортное сообщение в отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского и Кандинского районов. Отдельное внимание было уделено экологии. Увеличено финансирование окружной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Кроме того, в части развития туризма и защиты лесов ее синхронизировали с нацпроектом «Экологическое благополучие». До начала отопительного сезона в Югре осталось совсем чуть-чуть, и коммунальные службы региона уже готовятся к запуску систем. Решение о подаче тепла принимается на основе двух ключевых факторов – типа объекта и погодных условий. Так, для учреждений социальной сферы, школ, поликлиник и культурных центров отопительный сезон стартует по заявительному принципу, начиная с первого дня осени. Что касается жилого фонда, то здесь действует строгое правило – центральное отопление включается только после того, как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры. В Пытьяхе вечерняя прогулка двух подростков едва не закончилась трагедией. Ребята 14 и 16 лет решили устроить заезд на мотоцикле, не имея при этом ни водительских удостоверений, ни элементарных навыков вождения. Их развлечения прервали инспекторы ГИБДД. Итог закономерен. Мотоцикл отправился на штрафстоянку, а в отношении юных нарушителей завели административные дела. Но главная ответственность теперь лежит на плечах родителей. Именно им предстоит объясняться перед законом за беспечность. В госавтоинспекции Югры напоминают, покупка мототехники ребенку без прав – это не подарок, а огромный риск, который может стоить жизни. И последнее. В Югре провели субботник на этноисторическом стойбище имени Ювана Шесталова, первого мансийского писателя. Уборка стала начальным этапом подготовки к празднованию 90-летия литератора, который пройдет 22 июня будущего года при поддержке правительства Югры. Стойбище на 28-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань расположено на территории городища «Мировой смотритель». Здесь Юван Шесталов создавал произведения, посвященные культуре и традициям мансийского народа. В уборке территории и лесной зоны приняли участие родственники писателя, волонтеры и представители общественных организаций коренных народов Севера. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
1: Вау.
0: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
8: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики готовятся к началу отопительного сезона. В Сургуте появится еще одна современная спортплощадка. В Югре вновь наступит ночь кино. До начала отопительного сезона в Югре осталось совсем чуть-чуть, и коммунальные службы региона уже готовятся к запуску систем. Решение о подаче тепла принимается на основе двух ключевых факторов – типа объекта и погодных условий. Так, для учреждений социальной сферы, школ, поликлиник и культурных центров отопительный сезон стартует по заявительному принципу, начиная с первого дня осени. Что касается жилого фонда, то здесь действует строгое правило. Центральное отопление включается только после того, как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры. Хорошая новость для сургутских любителей экстремального спорта. К концу осени рядом со вторым корпусом школы номер 9 на улице Крылова откроется современный скейт-парк. Сейчас городские власти завершают подписание документов с победителем тендера. На участке в 437 квадратных метров установят профессиональные модули для катания от рамп до гранд-боксов. Стоит отметить, что проект продумали комплексно. Помимо самих снарядов, здесь обустроят прогулочные дорожки, высадят деревья и поставят скамейки. Также территорию оснастят камерами видеонаблюдения и ливневой канализацией. На реализацию проекта выделено свыше 16 миллионов рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября. В Югре провели субботник на этноисторическом стойбище имени Ювана Шесталова, первого мансийского писателя. Уборка стала начальным этапом подготовки к празднованию 90-летия литератора, которое пройдет 22 июня будущего года при поддержке правительства Югры. Стойбище на 28-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань расположено на территории городища «Мировой смотритель». Здесь Юван Шесталов создавал произведения, посвященные культуре и традициям мансийского народа. В уборке территории и лесной зоны приняли участие родственники писатели, волонтеры и представители общественных организаций коренных народов Севера. И последнее. Югра готовится к большому кинопразднику. 29 августа регион присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день свои двери для зрителей абсолютно бесплатно распахнут почти 50 культурных площадок округа. Посетителей ждет подборка из 4 ярких отечественных картин: «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Также в программе акции живые концерты, увлекательные викторины и творческие мастер-классы. Отмечу, «Ночь кино» пройдет в России уже в 11-й раз и традиционно будет приурочена к Дню российского кино. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или AppGallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики готовятся к началу отопительного сезона. В Сургуте появится еще одна современная спортплощадка. В Югре вновь наступит ночь кино. До начала отопительного сезона в Югре осталось совсем чуть-чуть, и коммунальные службы региона уже готовятся к запуску систем. Решение о подаче тепла принимается на основе двух ключевых факторов – типа объекта и погодных условий. Так, для учреждений социальной сферы, школ, поликлиник и культурных центров отопительный сезон стартует по заявительному принципу, начиная с первого дня осени. Что касается жилого фонда, то здесь действует строгое правило. Центральное отопление включается только после того, как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры. Хорошая новость для сургутских любителей экстремального спорта. К концу осени рядом со вторым корпусом школы номер 9 на улице Крылова откроется современный скейт-парк. Сейчас городские власти завершают подписание документов с победителем тендера. На участке в 437 квадратных метров установят профессиональные модули для катания от рамп до грайндбоксов. Стоит отметить, что проект продумали комплексно. Помимо самих снарядов, здесь обустроят прогулочные дорожки, высадят деревья и поставят скамейки. Также территорию оснастят камерами видеонаблюдения и ливневой канализацией. На реализацию проекта выделено свыше 16 миллионов рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября. В Югре провели субботник на этноисторическом стойбище имени Ювана Шесталова, первого мансийского писателя. Уборка стала начальным этапом подготовки к празднованию 90-летия литератора, которое пройдет 22 июня будущего года при поддержке правительства Югры. Стойбище на 28-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань расположено на территории городища «Мировой смотритель». Здесь Юван Шесталов создавал произведения, посвященные культуре и традициям мансийского народа. В уборке территории и лесной зоны приняли участие родственники писатели, волонтеры и представители общественных организаций коренных народов Севера. И последнее. Югра готовится к большому кинопразднику. 29 августа регион присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день свои двери для зрителей абсолютно бесплатно распахнут почти 50 культурных площадок округа. Посетителей ждет подборка из 4 ярких отечественных картин: «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка-2» и «Малыш». Также в программе акции живые концерты, увлекательные викторины и творческие мастер-классы. Отмечу, «Ночь кино» пройдет в России уже в 11 раз и традиционно будет приурочена к Дню российского кино. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Югра.
1: I wanna.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Одна из старейших школ Нягани станет комфортнее и функциональнее. В Сургуте появится новая спортплощадка. В Югре вновь наступит ночь кино. Нягань совершенствует свою образовательную инфраструктуру. В городе продолжается капитальный ремонт школы номер 3, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Проект реконструкции предусматривает не только обновление инженерных систем и отделку помещений, но и функциональную перепланировку здания. В частности, в школе будут организованы коворкинг-пространства, специализированный тренажерный зал и стрелковый тир. Подрядчик уже выполнил демонтажные работы, заменил оконные блоки и смонтировал систему отопления. Ведется чистовая отделка и прокладка внутренних инженерных систем. Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Также началась поставка мебели и технологического оборудования для пищеблока и спортивных объектов. Сдача запланирована на конец текущего года. Отмечу, данная работа ведется в рамках комплексной программы модернизации школ Югры. Аналогичные мероприятия реализуются и в ряде других населенных пунктов округа, включая Нефтеюганск, Березово и Варьёга. Хорошая новость для сургутских любителей экстремального спорта. К концу осени рядом со вторым корпусом школы номер 9 на улице Крылова откроется современный скейт-парк. Сейчас городские власти завершают подписание документов с победителем тендера. На участке в 437 квадратных метров установят профессиональные модули для катания от рамп до грайндбоксов. Стоит отметить, что проект продумали комплексно. Помимо самих снарядов, здесь обустроят прогулочные дорожки, высадят деревья и поставят скамейки. Также территорию оснастят камерами видеонаблюдения и ливневой канализацией. На реализацию проекта выделено свыше 16 миллионов рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября. Нижневартовские полицейские и инспекторы рыбнадзора задержали местного жителя, который занимался браконьерством на Оби. 40-летний мужчина, используя сети, выловил 132 стерляди. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 600 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Фигуранту грозит до 5 лет колонии, а его лодку, мотор и автомобиль изъяли в качестве вещдоков. На время следствия мужчину оставили под подпиской о невыезде. И последнее. Югра готовится к большому кинопразднику. 29 августа регион присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день свои двери для зрителей абсолютно бесплатно распахнут почти 50 культурных площадок округа. Посетителей ждет подборка из 4 ярких отечественных картин. «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка-2» и «Малыш». Также в программе акции живые концерты, увлекательные викторины и творческие мастер-классы. Отмечу, «Ночь кино» пройдет в России уже в 11 раз и традиционно будет приурочена к Дню российского кино. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Одна из старейших школ Нягани станет комфортнее и функциональнее. В Сургуте появится новая спортплощадка. В Югре вновь наступит ночь кино. Нягань совершенствует свою образовательную инфраструктуру. В городе продолжается капитальный ремонт школы номер 3, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Проект реконструкции предусматривает не только обновление инженерных систем и отделку помещений, но и функциональную перепланировку здания. В частности, в школе будут организованы коворкинг-пространства, специализированный тренажерный зал и стрелковый тир. Подрядчик уже выполнил демонтажные работы, заменил оконные блоки и смонтировал систему отопления. Ведется чистовая отделка и прокладка внутренних инженерных систем. Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Также началась поставка мебели и технологического оборудования для пищеблока и спортивных объектов. Сдача запланирована на конец текущего года. Отмечу, данная работа ведется в рамках комплексной программы модернизации школ Югры. Аналогичные мероприятия реализуются и в ряде других населенных пунктов округа, включая Нефтеюганск, Березово и Варьёга. Хорошая новость для сургутских любителей экстремального спорта. К концу осени рядом со вторым корпусом школы номер 9 на улице Крылова откроется современный скейт-парк. Сейчас городские власти завершают подписание документов с победителем тендера. На участке в 437 квадратных метров установят профессиональные модули для катания от рамп до грайндбоксов. Стоит отметить, что проект продумали комплексно. Помимо самих снарядов, здесь обустроят прогулочные дорожки, высадят деревья и поставят скамейки. Также территорию оснастят камерами видеонаблюдения и ливневой канализацией. На реализацию проекта выделено свыше 16 миллионов рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября. Нижневартовские полицейские и инспекторы рыбнадзора задержали местного жителя, который занимался браконьерством на Оби. 40-летний мужчина, используя сети, выловил 132 стерляди. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 600 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Фигуранту грозит до 5 лет колонии, а его лодку, мотор и автомобиль изъяли в качестве вещдоков. На время следствия мужчину оставили под подпиской о невыезде. И последнее. Югра готовится к большому кинопразднику. 29 августа регион присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день свои двери для зрителей абсолютно бесплатно распахнут почти 50 культурных площадок округа. Посетителей ждет подборка из 4 ярких отечественных картин: «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Также в программе акции живые концерты, увлекательные викторины и творческие мастер-классы. Отмечу, «Ночь кино» пройдет в России уже в 11-й раз и традиционно будет приурочена к Дню российского кино. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Одна из старейших школ Нягани станет комфортнее и функциональнее. Вартовчанина уличили в браконьерстве. Хоккейный клуб «Югра» приглашает болельщиков на презентацию обновленной команды. Нягань совершенствует свою образовательную инфраструктуру. В городе продолжается капитальный ремонт школы номер 3, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Проект реконструкции предусматривает не только обновление инженерных систем и отделку помещений, но и функциональную перепланировку здания. В частности, в школе будут организованы коворкинг-пространства, специализированные тренажерные залы и стрелковый тир. Подрядчик уже выполнил демонтажные работы, заменил оконные блоки и смонтировал систему отопления. Ведется чистовая отделка и прокладка внутренних инженерных сетей. Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Также началась поставка мебели и технологического оборудования для пищеблока и спортивных объектов. Сдача запланирована на конец текущего года. Отмечу, данная работа ведется в рамках комплексной программы модернизации школ Югры. Аналогичные мероприятия реализуются и в ряде других населенных пунктов округа, включая Нефтеюганск, Березово и Варьёга. Десятки незаконных граффити ликвидировали в Сургуте. Волонтеры и представители местной администрации провели рейд в микрорайоне железнодорожников в рамках акции «Чистая жизнь». Общими усилиями всего за один день активисты закрасили около 50 уличных надписей с рекламой запрещенных веществ. Организаторы отмечают, что благодаря регулярным патрулям незаконных объявлений на зданиях становится все меньше. Всего с начала года городские службы отработали порядка 80 подобных сигналов от жителей. Югорчан призывают не оставаться равнодушными. Если вы заметили подозрительные ссылки на фасадах строений, в подъездах или на остановках, оперативно сообщите об этом в полицию по номеру 102. Нижневартовские полицейские и инспекторы рыбнадзора задержали местного жителя, который занимался браконьерством на Оби. 40-летний мужчина, используя сети, выловил 132 стерляди. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 600 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Фигуранту грозит до 5 лет колонии, а его лодку, моторы и автомобиль изъяли в качестве вещдоков. На время следствия мужчину оставили под подпиской о невыезде. И последнее. Совсем скоро Ханты-Мансийская ледовая арена вновь станет центром притяжения любителей спорта. 30 августа хоккейный клуб «Югра» представит обновленный состав команды и даст старт очередному сезону. Вечер начнется в 16:00 с активности в холле, где каждый найдет для себя что-то интересное. А через час гостей будут ждать на трибунах. Они увидят церемонию вручения маек игрокам, оценят физическую форму новичков в ходе открытой тренировки и поучаствуют в конкурсах. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы тренерскому штабу «Югры». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Одна из старейших школ Нягани станет комфортнее и функциональнее. Вартовчанина уличили в браконьерстве. Хоккейный клуб «Югра» приглашает болельщиков на презентацию обновленной команды. Нягань совершенствует свою образовательную инфраструктуру. В городе продолжается капитальный ремонт школы номер 3, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Проект реконструкции предусматривает не только обновление инженерных систем и отделку помещений, но и функциональную перепланировку здания. В частности, в школе будут организованы коворкинг-пространства, специализированный тренажерный зал и стрелковый тир. Подрядчик уже выполнил демонтажные работы, заменил оконные блоки и смонтировал систему отопления. Ведется чистовая отделка и прокладка внутренних инженерных сетей. Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Также началась поставка мебели и технологического оборудования для пищеблока и спортивных объектов. Сдача запланирована на конец текущего года. Отмечу, данная работа ведется в рамках комплексной программы модернизации школ Югры. Аналогичные мероприятия реализуются и в ряде других населенных пунктов округа, включая Нефтеюганск, Березово и Варьёга. Десятки незаконных граффити ликвидировали в Сургуте. Волонтеры и представители местной администрации провели рейд в микрорайоне железнодорожников в рамках акции «Чистая жизнь». Общими усилиями всего за один день активисты закрасили около 50 уличных надписей с рекламой запрещенных веществ. Организаторы отмечают, что благодаря регулярным патрулям незаконных объявлений на зданиях становится все меньше. Всего с начала года городские службы отработали порядка 80 подобных сигналов от жителей. Югорчан призывают не оставаться равнодушными. Если вы заметили подозрительные ссылки на фасадах строений, в подъездах или на остановках, оперативно сообщите об этом в полицию по номеру 102. Нижневартовские полицейские и инспекторы рыбнадзора задержали местного жителя, который занимался браконьерством на Оби. 40-летний мужчина, используя сети, выловил 132 стерляди. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 600 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Фигуранту грозит до 5 лет колонии, а его лодку, мотор и автомобиль изъяли в качестве вещдоков. На время следствия мужчину оставили под подпиской о невыезде. И последнее, совсем скоро Ханты-Мансийская ледовая арена вновь станет центром притяжения любителей спорта. 30 августа хоккейный клуб «Югра» представит обновленный состав команды и даст старт очередному сезону. Вечер начнется в 16:00 с активностей в холле, где каждый найдет для себя что-то интересное. А через час гостей будут ждать на трибунах. Они увидят церемонию вручения маек игрокам, оценят физическую форму новичков в ходе открытой тренировки и поучаствуют в конкурсах. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы тренерскому штабу Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Педагоги Югры обсудили новые векторы патриотического воспитания подрастающего поколения. В югорских лесах ликвидируют два пожара. Хоккейный клуб «Югра» приглашает болельщиков на презентацию обновленной команды. Новые подходы к патриотическому воспитанию обсудили на совещании педагогов в Югре. На площадке Ханты-Мансийского филиала Национального центра России прошла большая экспертная сессия. Учителя и общественные деятели говорили о формировании гражданской осознанности у школьников. В новом учебном году в образовательных учреждениях продолжат внедрять единые учебники истории. Особое внимание эксперты уделили роли ветеранов специальной военной операции в образовательном процессе. Предлагается организовать для бойцов профессиональное переобучение и готовить кадры для преподавания основ безопасности и защиты Родины. Несколько защитников уже прошли 500-часовой курс в МГИМО. Кроме того, участники форума обсудили использование кинематографа как инструмента для открытого диалога с молодежью. Напомню, августовское совещание, которое проходит в Ханты-Мансийске, объединило около 6 тысяч педагогов Югры. Десятки незаконных граффити ликвидировали в Сургуте. Волонтеры и представители местной администрации провели рейд в микрорайоне железнодорожников в рамках акции «Чистая жизнь». Общими усилиями всего за один день активисты закрасили около 50 уличных надписей с рекламой запрещенных веществ. Организаторы отмечают, что благодаря регулярным патрулям незаконных объявлений на зданиях становится все меньше. Всего с начала года городские службы отработали порядка 80 подобных сигналов от жителей. Югорчан призывают не оставаться равнодушными. Если вы заметили подозрительные ссылки на фасадах строений, в подъездах или на остановках, оперативно сообщите об этом в полицию по номеру 102. Пожароопасный сезон в Югре продолжается. Сегодня в лесных угодьях округа зарегистрировано 2 очага возгорания. Стихия охватила более 50 гектаров в Белоярском и Нижневартовском районах. На местах работают 34 специалиста региональной авиалесоохраны. Ситуация под контролем, угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Напомню, если вы заметили дым или огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Совсем скоро Ханты-Мансийская ледовая арена вновь станет центром притяжения любителей спорта. 30 августа хоккейный клуб «Югра» представит обновленный состав команды и даст старт очередному сезону. Вечер начнется в 16:00 с активности в холле, где каждый найдет для себя что-то интересное. А через час гостей будут ждать на трибунах. Они увидят церемонию вручения маек игрокам, оценят физическую форму новичков в ходе открытой тренировки и поучаствуют в конкурсах. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы тренерскому штабу Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек в центр всего, сказала Компартия Китая, совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Тюмень принимает масштабный форум «Патриоты России». Педагоги Югры обсудили новые векторы патриотического воспитания подрастающего поколения. В югурских лесах ликвидируют 2 пожара. Тюмень стала центром притяжения для тех, кто делом доказывает любовь к родине. Сегодня там открылся масштабный форум «Патриоты России». Площадка объединила 500 делегатов со всей страны и Республики Беларусь. От ветеранов СВО и волонтеров до медиаэкспертов. Интерес к событию оказался огромным. Организаторы получили свыше 1700 заявок на участие. Программа форума насыщена. Активистам предстоит обсудить важные гражданские инициативы, познакомиться с новейшими разработками оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, будут определены обладатели первой в истории премии «Патриоты России». С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Путин. Послание президента зачитал его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, подчеркнув важность поддержки наших бойцов. Он также поблагодарил активистов за их неравнодушие, отметив, что именно такие люди сегодня являются опорой государства. Примечательно, что инициатива, когда-то зародившаяся на Урале, теперь масштабируется по всей стране. Тюмень с ее славной историей трудового подвига стала идеальным местом для старта этого важного этапа. Новые подходы к патриотическому воспитанию обсудили на совещании педагогов в Югре. На площадке Ханты-Мансийского филиала Национального центра России прошла большая экспертная сессия. Учителя и общественные деятели говорили о формировании гражданской осознанности у школьников. В новом учебном году в образовательных учреждениях продолжат внедрять единые учебники истории. Особое внимание эксперты уделили роли ветеранов специальной военной операции в образовательном процессе. Предлагается организовать для бойцов профессиональное переобучение и готовить кадры для преподавания основ безопасности и защиты Родины. Несколько защитников уже прошли 500-часовой курс в МГИМО. Кроме того, участники форума обсудили использование кинематографа как инструмента для открытого диалога с молодежью. Напомню, августовское совещание, которое проходит в Ханты-Мансийске, объединило около 6000 педагогов Югры. Пожароопасный сезон в Югре продолжается. Сегодня в лесных угодьях округа зарегистрировано 2 очага возгорания. Стихия охватила более 50 гектаров в Белоярском и Нижневартовском районах. На местах работают 34 специалиста региональной авиалесоохраны. Ситуация под контролем, угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Напомню, если вы заметили дым или огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Профилактика детского травматизма требует новых подходов. А в рамках акции «Внимание, дети» сотрудники ГИБДД Сургутского района сделали ставку на вовлеченность. В поселке Белый Яр школьники сами стали авторами дорожной безопасности. Совместная работа инспекторов и детей по нанесению предупреждающих знаков на проезжую часть решает сразу 2 задачи. Во-первых, это визуальный сигнал для водителей, который невозможно проигнорировать. Во-вторых, это мощный воспитательный инструмент. Ребенок, который сам наносит разметку, гораздо серьезнее относится к правилам перехода дороги. Такой подход формирует у подрастающего поколения культуру поведения, которая остается с ребятами на всю жизнь. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Богатства России должны принадлежать народу.
2: Да.
1: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
2: Да.
1: ЖКХ должно быть в руках государства.
2: Да.
1: Повышение пенсионного возраста отменить.
2: Да.
1: Государство должно учить, лечить и защищать.
2: Да.
1: Тогда КПРФ.
2: Да.
1: За КПРФ. За социализм.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио Югра.

0: реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Тюмень принимает масштабный форум «Патриоты России». Бизнес Нижневартовска активно подключается к нацпроекту «Кадры». Госавтоинспекторы Сургутского района организовали профилактическую акцию в поселке Белый Яр. Тюмень стала центром притяжения для тех, кто делом доказывает любовь к родине. Сегодня там открылся масштабный форум «Патриоты России». Площадка объединила 500 делегатов со всей страны и Республики Беларусь, от ветеранов СВО и волонтеров до медиаэкспертов. Югру представляют порядка 40 участников гуманитарного добровольческого корпуса. Около половины из них – участники проекта «Доброслужащие». Интерес к событию оказался огромным. Организаторы получили свыше 1700 заявок на участие. Программа форума насыщена. Активистам предстоит обсудить важные гражданские инициативы и познакомиться с новейшими разработками оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, будут определены обладатели первой в истории премии «Патриоты России». С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Путин. Послание президента зачитал его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, подчеркнув важность поддержки наших бойцов. Он также поблагодарил активистов за их неравнодушие, отметив, что именно такие люди сегодня являются опорой государства. Примечательно, что инициатива, когда-то зародившаяся на Урале, теперь масштабируется по всей стране. Тюмень с ее славной историей трудового подвига стала идеальным местом для старта этого важного этапа. Более 10 работодателей Нижневартовска уже подали заявки на господдержку по нацпроекту «Кадры». Программа помогает организациям и индивидуальным предпринимателям, которые создают рабочие места для людей, испытывающих трудности с трудоустройством. Наниматели могут получить до 200 тысяч рублей за оборудование одного рабочего места для сотрудника с инвалидностью. Кроме того, предусмотрена компенсация зарплатных расходов до 300 тысяч за трудоустроенного человека с инвалидностью и до 150 тысяч за представителей других льготных категорий. Власти рассчитывают, что мера поддержки поможет расширить занятость и сделать рабочие места доступнее. Мегионские полицейские раскрыли разбойное нападение. Ночью двое молодых людей попросили у прохожего закурить. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Злоумышленники избили югорчанина, забрали у него все наличные и скрылись. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома и позвать на помощь. Врачи диагностировали у пациента переломы ребер и серьезные травмы лица. Подозреваемых задержали уже на следующий день. Ими оказались двое 20-летних мегионцев. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. За разбой им грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Профилактика детского травматизма требует новых подходов. А в рамках акции «Внимание, дети» сотрудники ГИБДД Сургутского района сделали ставку на вовлеченность. В поселке Белый Яр школьники сами стали авторами дорожной безопасности. Совместная работа инспекторов и детей по нанесению предупреждающих знаков на проезжую часть решает сразу две задачи. Во-первых, это визуальный сигнал для водителей, который невозможно проигнорировать. Во-вторых, это мощный воспитательный инструмент. Ребенок, который сам наносит разметку, гораздо серьезнее относится к правилам перехода дороги. Такой подход формирует у подрастающего поколения культуру поведения, которая остается с ребятами на всю жизнь. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Представляем новинку от суши-мастер. Трайфлы.
4: Вау!
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-мастер. Все получится.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Водитель без прав устроил серьезное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Бизнес с Нижневартовска активно подключается к нацпроекту «Кадры». Сургутская тяжелоатлетка достойно представила Югру на международных соревнованиях в Косово. Серьезная авария случилась накануне ночью на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась. Травмы получили сам автомобилист и его 50-летний пассажир. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. В госавтоинспекции Югры напоминают, что за подобные нарушения грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. В целом, за минувшие сутки на дорогах округа произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Кроме того, автоинспекторы остановили 9 пьяных водителей, а больше 110 человек привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Еще 45 автомобилистов задержаны за нарушение правил перевозки детей. Более 10 работодателей Нижневартовска уже подали заявки на господдержку по нацпроекту «Кадры». Программа помогает организациям и индивидуальным предпринимателям, которые создают рабочие места для людей, испытывающих трудности с трудоустройством. Наниматели могут получить до 200 тысяч рублей на оборудование одного рабочего места для сотрудника с инвалидностью. Кроме того, предусмотрена компенсация зарплатных расходов до 300 тысяч рублей за трудоустроенного человека с инвалидностью и до 150 тысяч за представителей других льготных категорий. Власти рассчитывают, что мера поддержки поможет расширить занятость и сделать рабочие места доступнее. Мегионские полицейские раскрыли разбойное нападение. Ночью двое молодых людей попросили у прохожего закурить. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Злоумышленники избили югорчанина, забрали у него все наличные и скрылись. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома и позвать на помощь. Врачи диагностировали у пациента перелом ребер и серьезные травмы лица. Подозреваемых задержали уже на следующий день. Ими оказались двое 20-летних мегионцев. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей за разбой. Им грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Югорчанка вошла в топ-6 сильнейших тяжелоатлеток Европы. Первенство среди юношей и девушек в эти дни принимает столица Республики Косово – Приштина. Наш округ на международной арене представила воспитанница Сургутской спортивной школы Олимпийского резерва Дарья Бачурина, выступавшая в весовой категории до 61 килограмма. Спортсменка продемонстрировала отличную физическую подготовку. В рывке успешно взяла 69 килограммов, а в толчке справилась с 86. Этот результат позволил югорчанке занять высокую позицию среди сильнейших молодых тяжелоатлеток Европы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
4: Мы еще не все сказали вам.
3: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
4: Мы живы порой надеждой одной,
3: что если беда, то легче когда
4: ты рядом со мной, я рядом с тобой.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится. После 40 жизнь только начинается.
3: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Водитель без прав устроил серьезное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В Нижневартовском районе помогли подготовиться к школе детям из нуждающихся семей. Сургутская тяжелоатлетка достойно представила игру на международных соревнованиях в Косово. Серьезная авария случилась накануне ночью на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась. Травмы получили сам автомобилист и его 50-летний пассажир. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. В госавтоинспекции Югры напоминают, что за подобные нарушения грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. В целом, за минувшие сутки на дорогах округа произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Кроме того, автоинспекторы остановили 9 пьяных водителей, а больше 110 человек привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Еще 45 автомобилистов задержаны за нарушение правил перевозки детей. В Нижневартовском районе позаботились о том, чтобы начало школьного пути для будущих первоклассников стало настоящим праздником. Сборы в первый класс – серьезная нагрузка для семейного бюджета. Поэтому местные власти стремятся поддержать родителей и подарить детям радость перед важным событием. В рамках акции «Собери ребенка в школу» 8 ребят, которым сейчас особенно нужна поддержка, получили в подарок новенькие ранцы и полные комплекты канцелярии. Подарки вручили будущим ученикам из Излучинского, Йогана и Ларьяка. Организаторы подчеркивают, важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от жизненных обстоятельств, чувствовал себя уверенно и комфортно в начале учебного года. Стоит отметить, что подобная помощь в Нижневартовском районе не разовая акция, а системная работа. Сургут станет первым городом Югры, где появится многофункциональное пространство для молодых семей. Центр под названием «Джем», ориентированный на родителей в возрасте до 35 лет, откроется уже в сентябре. Воплотить эту идею в жизнь помог механизм инициативного бюджетирования. Горожанам будут доступны комфортные зоны для отдыха, общения и саморазвития. Эксперты будут проводить лекции по воспитанию, творческие мастер-классы и спортивные тренировки. Также в «Джеме» появится кабинет психологической поддержки, куда смогут обратиться как взрослые, так и дети. Новая площадка разместится на базе Центра технического моделирования «Амулет». Важно, что работа учреждения при этом не изменится. Оно продолжит функционировать в обычном режиме. И последнее. Югорчанка вошла в топ-6 сильнейших тяжелоатлеток Европы. Первенство среди юношей и девушек в эти дни принимает столица Республики Косово – Приштина. Наш округ на международной арене представила воспитанница Сургутской спортивной школы Олимпийского резерва Дарья Бачурина, выступавшая в весовой категории до 61 килограмма. Спортсменка продемонстрировала отличную физическую подготовку. В рывке успешно взяла 69 килограммов, а в толчке справилась с 86. Этот результат позволил югорчанке занять высокую позицию среди сильнейших молодых тяжелоатлеток Европы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 3302-52. Радио Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Водитель без прав устроил серьезное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В Нижневартовском районе помогли подготовиться к школе детям из нуждающихся семей. Сургутская тяжелоатлетка достойно представила игру на международных соревнованиях в Косово. Серьезная авария случилась накануне ночью на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювету и перевернулась. Травмы получили сам автомобилист и его 50-летний пассажир. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. В госавтоинспекции Югры напоминают, что за подобные нарушения грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. В целом, за минувшие сутки на дорогах округа произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Кроме того, автоинспекторы остановили 9 пьяных водителей, а больше 110 человек привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Еще 45 автомобилистов задержаны за нарушение правил перевозки детей. В Нижневартовском районе позаботились о том, чтобы начало школьного пути для будущих первоклассников стало настоящим праздником. Сборы в первый класс – серьезная нагрузка для семейного бюджета. Поэтому местные власти стремятся поддержать родителей и подарить детям радость перед важным событием. В рамках акции «Собери ребенка в школу» 8 ребят, которым сейчас особенно нужна поддержка, получили в подарок новенькие ранцы и полные комплекты канцелярии. Подарки вручили будущим ученикам из Излучинского, Йогана и Ларьяка. Организаторы подчеркивают, важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от жизненных обстоятельств, чувствовал себя уверенно и комфортно в начале учебного года. Стоит отметить, что подобная помощь в Нижневартовском районе не разовая акция, а системная работа. Сургут станет первым городом Югры, где появится многофункциональное пространство для молодых семей. Центр под названием «Джем», ориентированный на родителей в возрасте до 35 лет, откроется уже в сентябре. Воплотить эту идею в жизнь помог механизм инициативного бюджетирования. Горожанам будут доступны комфортные зоны для отдыха, общения и саморазвития. Эксперты будут проводить лекции по воспитанию, творческие мастер-классы и спортивные тренировки. Также в «Джеме» появится кабинет психологической поддержки, куда смогут обратиться как взрослые, так и дети. Новая площадка разместится на базе Центра технического моделирования «Амулет». Важно, что работа учреждения при этом не изменится. Оно продолжит функционировать в обычном режиме. И последнее. Югорчанка вошла в топ-6 сильнейших тяжелоатлеток Европы. Первенство среди юношей и девушек в эти дни принимает столица Республики Косово – Приштина. Наш округ на международной арене представила воспитанница Сургутской спортивной школы Олимпийского резерва Дарья Бачурина, выступавшая в весовой категории до 61 килограмма. Спортсменка продемонстрировала отличную физическую подготовку. В рывке успешно взяла 69 килограммов, а в толчке справилась с 86. Этот результат позволил югорчанке занять высокую позицию среди сильнейших молодых тяжелоатлеток Европы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Wow.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Савицком районе появилась еще одна современная пожарно-спасательная часть. Югорчане представили амбициозную инициативу на стартовавшем в Тюмени форуме «Патриоты России». Пользователям мессенджера Макс стала доступна новая защитная функция. Жители Агириша теперь под надежной защитой. В поселке заработала новая пожарно-спасательная часть. Объект стал сегментом масштабной окружной программы, направленной на укрепление безопасности в малых населенных пунктах. Глава Советского района Евгений Буренков подчеркнул, что это не разовое событие, а системная работа. За последние 3 года аналогичные современные депо уже появились в Коммунистическом, Алиябьевском и Таежном. Здание спроектировано по последнему слову техники. В нем есть все необходимое для оперативной работы. От теплых боксов для спецмашин до учебных классов и постов газо-дымозащитной службы. Качество объекта уже проверили представители окружного департамента региональной безопасности и руководство Центра «Спас Югории». Делегация Югры представила на стартовавшем сегодня в Тюмени форуме «Патриоты России» амбициозную инициативу. Речь о музыкальном шоу «Урал, ты слышишь». Проект стал продолжением популярного югорского формата «Иди за мной» и призван собрать талантливых исполнителей со всего Уральского федерального округа. Как отметил креативный директор медиахолдинга «Югра» Александр Бабушкин, идея масштабирования зародилась еще в прошлогоднем форуме в Ханты-Мансийске. Сейчас команда ожидает результатов конкурса на получение гранта президентского фонда культурных инициатив. Данное начинание уже получило серьезную поддержку. Его поддержали полпред президента на Урале Артем Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук. А региональные телеканалы выразили готовность транслировать шоу в своем эфире. 5 югорских фестивалей вошли в шорт-лист отборочного этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и поборются за награды в различных номинациях. Среди них известный форум кинематографических дебютов «Дух огня», который представлен в категории популяризации событийного туризма, а также историко-гастрономический праздник «Калмаковский пряник», претендующий на звание лучшего туристического события, доступного для посещения с домашними животными. Фестиваль «Зажигаем в кирпичном» заявлен в номинации за популяризацию народных промыслов и ремесел «Уха на Оби» в области сельского туризма, а масштабный праздник искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» поборется за победу среди культурных событий, проходящих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Очный этап конкурса пройдет с 4 по 6 сентября в Ханты-Мансийске, где авторы проектов лично представят свои идеи экспертам, а жюри определит победителей отборочного тура. И последнее. Отечественный мессенджер Макс поможет оградиться от спама и нежелательного общения. В приложении появилась новая функция «Безопасный режим». После ее активации звонить и писать вам смогут только люди из списка контактов. У посторонних не получится найти вас по номеру телефона и добавить в групповые чаты. Кроме того, настройки приватности теперь шифруются специальным пин-кодом. Даже если разблокированный телефон окажется в чужих руках, отключить защиту без вашего ведома не получится. Отмечу, активировать эту важную опцию можно в настройках профиля в разделе «Приватность». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Под в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Савицком районе появилась еще одна современная пожарно-спасательная часть. Югорчане представили амбициозную инициативу на стартовавшем в Тюмени форуме «Патриоты России». Пользователям мессенджера Макс стала доступна новая защитная функция. Жители Агириша теперь под надежной защитой. В поселке заработала новая пожарно-спасательная часть. Объект стал сегментом масштабной окружной программы, направленной на укрепление безопасности в малых населенных пунктах. Глава Советского района Евгений Буренков подчеркнул, что это не разовое событие, а системная работа. За последние 3 года аналогичные современные депо уже появились в Коммунистическом, Алиябьевском и Таежном. Здание спроектировано по последнему слову техники. В нем есть все необходимое для оперативной работы. От теплых боксов для спецмашин до учебных классов и постов газо-дымозащитной службы. Качество объекта уже проверили представители окружного департамента региональной безопасности и руководство Центра «Спас Югории». Делегация Югры представила на стартовавшем сегодня в Тюмени форуме «Патриоты России» амбициозную инициативу. Речь о музыкальном шоу «Урал, ты слышишь». Проект стал продолжением популярного югорского формата «Иди за мной» и призван собрать талантливых исполнителей со всего Уральского федерального округа. Как отметил креативный директор медиахолдинга «Югра» Александр Бабушкин, идея масштабирования зародилась еще в прошлогоднем форуме в Ханты-Мансийске. Сейчас команда ожидает результатов конкурса на получение гранта президентского фонда культурных инициатив. Данное начинание уже получило серьезную поддержку. Его поддержали полпред президента на Урале Артем Жога и губернатора Югры Руслан Кухарук. А региональные телеканалы выразили готовность транслировать шоу в своем эфире. 5 югорских фестивалей вошли в шорт-лист отборочного этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и поборются за награды в различных номинациях. Среди них известный форум кинематографических дебютов «Дух огня», который представлен в категории популяризации событийного туризма, а также историко-гастрономический праздник «Калмаковский пряник», претендующий на звание лучшего туристического события, доступного для посещения с домашними животными. Фестиваль «Зажигаем в кирпичном» заявлен в номинации за популяризацию народных промыслов и ремесел Уханаби в области сельского туризма, а масштабный праздник искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» поборется за победу среди культурных событий, проходящих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Очный этап конкурса пройдет с 4 по 6 сентября в Ханты-Мансийске, где авторы проектов лично представят свои идеи экспертам, а жюри определит победителей отборочного тура. И последнее. Отечественный мессенджер Макс поможет оградиться от спама и нежелательного общения. В приложении появилась новая функция «Безопасный режим». После ее активации звонить и писать вам смогут только люди из списка контактов. У посторонних не получится найти вас по номеру телефона и добавить в групповые чаты. Кроме того, настройки приватности теперь шифруются специальным пин-кодом. Даже если разблокированный телефон окажется в чужих руках, отключить защиту без вашего ведома не получится. Отмечу, активировать эту важную опцию можно в настройках профиля в разделе «Приватность». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Для амбициозную инициативу на стартовавшем в Тюмени форуме «Патриот России». В Советском районе появилась еще одна современная пожарно-спасательная часть. Хоккейный клуб «Югра» приглашает болельщиков на презентацию обновленной команды. Делегация «Югры» представила на стартовавшем сегодня в Тюмени форуме «Патриоты России» амбициозную инициативу. Речь о музыкальном шоу «Урал, ты слышишь». Проект стал продолжением популярного югорского формата «Иди за мной» и призван собрать талантливых исполнителей со всего Уральского федерального округа. Как отметил креативный директор медиахолдинга «Югра» Александр Бабушкин, идея масштабирования зародилась еще в прошлогоднем форуме в Ханты-Мансийске. Сейчас команда ожидает результатов конкурса на получение гранта президентского фонда культурных инициатив. Данное начинание уже получило серьезную поддержку. Его поддержали полпред президента на Урале Артем Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук. А региональные телеканалы выразили готовность транслировать шоу в своем эфире. Жители Агириша теперь под надежной защитой. В поселке заработала новая пожарно-спасательная часть. Объект стал сегментом масштабной окружной программы, направленной на укрепление безопасности в малых населенных пунктах. Глава Советского района Евгений Буренков подчеркнул, что это не разовое событие, а системная работа. За последние 3 года аналогичные современные депо уже появились в Коммунистическом, Алиябьевском и Таежном. Здание спроектировано по последнему слову техники. В нем есть все необходимое для оперативной работы. От теплых боксов для спецмашин до учебных классов и постов газо-дымозащитной службы. Качество объекта уже проверили представители окружного департамента региональной безопасности и руководство Центра «Спас Югории». Более 1 200 000 мальков краснокнижного осетра отправились в свободное плавание по Иртышу. Масштабную акцию провела компания «Кондонефть» в рамках своей стратегии по сохранению биоразнообразия Югры. Восстановление численности этой ценной рыбы – важный вклад в экологическое равновесие сибирских рек. Причем это не разовая акция, а системная работа. В минувшем году «Кондонефть» занималась зарыблением водоемов Пелидью. Процесс выпуска молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных наук. Институтов. Следуя принципам экологической ответственности Роснефти, компания планирует продолжать эту программу и в будущем. И последнее. Совсем скоро Ханты-Мансийская ледовая арена вновь станет центром притяжения любителей спорта. 30 августа хоккейный клуб «Югра» представит обновленный состав команды и даст старт очередному сезону. Вечер начнется в 16:00 с активности в холле, где каждый найдет для себя что-то интересное. А через час гостей будут ждать на трибунах. Они увидят церемонию вручения маек игрокам, оценят физическую форму новичков в ходе открытой тренировки и поучаствуют в конкурсах. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы тренерскому штабу «Югры». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
8: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
9: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
7: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: реклама.
1: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 00 10.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.